26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: что все в порядке. В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Радио Могилев.

0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: «Это моя семья».

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Актуальные новины Могилевщины у штонедельным огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: За оглядом подей Могилевщины у студии Марина Касьянова. Доброй раніцы. Селекция гатунка у технологии будаўніцтва сховища у уголовной направки развития бульбоводства у Беларуси. Про это журналистам расповела помощник президента инспектор по Могилевской области Надея Катковец по выниках доклада керовнику державы. Есть у Беларуси бренды, по яких яе добра ведают. Это молочная продукция, мясная, наш лен и бульба, отзначила Надея Катковец. И она подкреслила, что задача, поставленная президентом, заключается у бесперапынной працы над районованием и выведением новых сортов, адаптованных под мясцовые глебы, надворье и технологии. Важно уличивать якость и призначение. Разные гатунки потребуются для вытворчества чипсов, фры, пюре або бульбы у мундиры.
3: Переработка картофеля требует сегодня тех сортов, которые бы соответствовали качественным показателям. Я считаю, что Национальная академия наук, наш институт картофелеводства, они не загубили это направление. Они действительно очень серьезно работают, начиная с производства меристемы, потом ее высаживают в теплице, получают суперэлиту. И производить картофель мы научились. В Могилевской области конкретно мы уже подступились где-то к середине уборки картофеля. Высокая урожай. Почти 500 центнеров с гектара. То есть Могилевская область может гордиться своими производителями картофеля и своими показателями в этом направлении. Оставалось вот это доработать эту технологию. Сорта есть, технологии производства есть, объемы производства соответствующие. Получать научились, а сохранить мы до недавнего времени слабо понимали эту часть работы. Но, слава богу, и по требованию президента было жестко поставлено, что вся картошка хранилась в картофелехранилищах, и эта задача на этом моменте в Республике Беларусь решена.
2: Керовник администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой с рабочим визитом наведал Чавузский район. Говорили про развитие агропромыслового комплекса, керование буйными господарками и якость проведения осеньских полевых работ. Агропромысловый комплекс – важный сектор экономики региона. На его постоянно звертает увагу керовник державы. Порядок встречи сформирован из уликом недавней рабочей поездки президента у Шкловский район и подписанного по яе выниках протокола дорушения. Со старшинами райвыконкама у региону Дмитрий Крутой обмерковал выники працы сельхозорганизации в области. Со студеня по жнивень этого года. Ситуацию у жывёлагадоўлі и организацию сяўбы азімых збожжевых культур. На нарадзе кіраўнік администрации отзначил, важно правильно выбудовать кіраўнічую вертикаль и обеспечить буйные сельскохозяйственные предприемства начальниками участков.
4: Когда большое хозяйство по протяженности, допустим, как те же говяды, 40-50 километров, требуя ежедневного внимания ко всему спектру проводимых сельскохозяйственных работ, а они требуют соблюдения технологических регламентов. И вот это ежедневное контроль, который бы обеспечивали в том числе начальники участков, если бы они были, позволило бы, не требуя каких-то больших финансовых и прочих затрат, кардинально повысить эффективность. И вот на примере говяд мы сейчас эту работу проводим. Будем ее сразу же масштабировать на Шкловский район, чтобы президенту в ноябре месяце

0: Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: 26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Наши хиты.

умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: А давай не будем думать, что же нам с тобой принесет.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: 26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.
1: Наши хиты.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: 26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Наши хиты.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

0: это мир мой ослеп.
1: В Могилеве 10 часов.
2: Прогноз погоды. 26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: 26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Наши хиты.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Лёве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.

искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции.

0: Приходите, чтобы почувствовать.
1: О чем звезды напели, о страхе недели.
2: Что же приготовили для вас звезды на предстоящую неделю? А сейчас и узнаем. Мой астрохит недели уже готов. Делайте громче. С вами Ира Александрова. Поехали.
3: Астрохит недели.
2: Овны, на предстоящей неделе ваши широкие зрачки будут отражать исключительно солнце и удачу. Звезды говорят, что вы находитесь в периоде абсолютной гармонии, когда вы и мир вокруг – идеальная пара. А ваш трек недели – Минаева «Шоколадка».

0: любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

Тельцы. Иногда в ежедневной суете нужно вспоминать и о собственных «хочу». Абстрагироваться от «надо» и дать себе возможность делать то, что хочется и когда хочется. А для вдохновения ловите ваш трек недели «Ave, Meet Me in the Dark».

Близнецы, не бойтесь риска. Смелость на предстоящей неделе принесет неожиданные возможности и поддержку вокруг. Сделайте маленький, но важный шаг к мечте. Верьте в себя. А вашим треком недели стал трек Андрой Маригу «Тайна».

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Астрохит недели.
4: Раки, на предстоящей неделе вы – картина, которую хочется рассматривать бесконечно. И вы не пытайтесь выстроить стену, лучше мост. Да и вообще пора добавить в свою жизнь остроты. Это приведет вас к мечте. Стройте мосты, говорите о любви, и вас найдут любой ценой. Ваша нежность – искусство, а вы – идеал. Достаточно просто быть собой. Под ваш трек недели «By India» – спектакль.

Львы, позвольте мыслям освободиться. Обратного пути нет, и это прекрасно. Вы не просто идете вперед, вы летите, прожигая пространство своей энергией. Этот драйв приведет вас туда, где исполняются самые смелые мечты. Не останавливайтесь. А ваш трек недели – Киндисо контрола.

0: 26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.
1: О чем звезды напели, а страхит недели.
2: Весы, вы как компас, ведущий к своим целям. Верьте своему внутреннему голосу, и все направления станут ясными. Пусть ваша уверенность и энергия помогут найти правильный путь и двигаться вперед с улыбкой. Слушаем трек недели для весов «Коней мира».

Скорпионы, предстоящая неделя призывает вас остановиться в быстром мире и обратить внимание на моменты, которые вызывают восхищение, ценность и любовь. У вас есть все необходимое для этого. Пусть ваш трек недели станет вашим источником вдохновения. Sail Your Light, Jaguar.

Стрельцы, помните, все проходит. И, кстати, внутри вас скрыт бесконечный запас энергии и способности в любой ситуации вдохнуть полной грудью. Верьте в себя, впереди новые возможности. Слушаем трек недели для стрельцов. Анетта, задыхайся.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: О чем звезды напели, а страхи недели.
3: Козероги, звезды будут настраивать вас на романтику и проявление чувств. А вы не сопротивляйтесь и нужно идти против того, что принесет удовольствие. Позвольте себя любить и отвечайте взаимностью. А ваш трек недели – Stacy Q, Two of Hearts.

0: недели.
1: Водолеям важно помнить, все временные трудности тоже пройдут. Верьте в светлое будущее, сохраняйте спокойствие и знайте, впереди много возможностей и приятных открытий. А ваш трек недели «Джарахов и пицца» это пройдет.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

а рыб звезды подталкивают к откровенному общению. Скажите то, что на сердце, и увидите, как вдруг появится поддержка и новые возможности. Честность в разговорах с близкими откроет двери и принесет вдохновение. Слушаем трек недели для рыб «Another Talk to You».

0: Это был «Астрохит недели. Звезды напели». Надеюсь, помогли вам понять, как действовать, чтобы выжить из предстоящей недели максимум. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: «Астрохит недели».
2: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Земельные и лесные ресурсы очень важны для Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Логойский район, где посетил производство лесозаготовительной техники, передает Белта. «Земли и лес – это наше все», – подчеркнул белорусский лидер. «Надо заниматься культуртехникой».
1: И вот я смотрю, нам на многих полях надо что-то вырубать, убирать и так далее. Теперь выдергивать эти пни и обрабатывать эту почву. Надо больше и больше заниматься мелиорацией, культуртехникой, чтобы возвращать земли к жизни. На 50% продовольствия в мире за вот этот год подорожало. Поэтому для того, чтобы продовольствие иметь, надо земли и технологии.
0: Первые дни отопительного сезона предприятие ЖКХ переходит на круглосуточный режим работы, передает Белта. Это необходимо для оперативного реагирования на случай, когда тепло не доходит до квартир. Все сотрудники будут задействованы в продленном рабочем дне. Сформируют аварийно-восстановительные бригады для круглосуточного дежурства. Инциденты обещают устранять в максимально короткие сроки. Первая сельскохозяйственная ярмарка стартует в Могилеве уже сегодня. Приобрести овощи и фрукты можно будет и завтра. Торговля развернется на площадке возле Могилев аттракционов на проспекте Пушкинском. Время работы с 10 до 16 часов. На ярмарке предложат широкий выбор плодово-овощной продукции. Также будут в продаже саженцы, удобрения, семена и другая продукция. Праздник 19 века с грандиозным балом и концертами проходит в жилищах Кировского района. Сегодня здесь развернулся Вероснёвский фест. Главное событие фестиваля – бал. В жилище съехались около 500 танцоров со всей страны. Во дворце и на площадках под открытым небом проходят концерты классической музыки. Гала-концерт дадут артисты Большого театра Беларуси. Работают торговые ряды, свои изделия представляют ремесленники из разных уголков Беларуси. И в завершении только по 30 сентября в Зика до минус 60%. Носи ювелирное украшение Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 14.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции.

0: Кстати, возможно, наши далекие предки в чем-то были правы, когда начинали отчет осени с конца сентября. В последние годы сентябрь у нас все чаще становится каким-то продолжением лета с температурами далекими от осенних. Но вот на этой неделе осень наконец-то подхолодила воздух, раскидала листья, лужи разлила. Я не знаю, как вам, а мне очень уж не хватало вот этой прохлады. Наконец-то можно заваривать все вкусные чаи, повязывать шарфики, достать свитер, теплые носочки, в конце концов. Ну, как вы понимаете, завернувшись в плед и попивая самые горячие напитки, естественно. Ну, а мы на радио готовы создавать вам теплый субботний фон для вашего настроения. Тина Павлова с этой минуты в эфире. Всем доброго дня.
1: Наши хиты.

Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: 26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Наши хиты.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.
2: Друзья, 12.51 на моих студийных часах, а это значит, что у нас скоро близится обед, а еще, между прочим, программа «Привет в обед». Так что, если в эту субботу вам кому-то срочно нужно передать приветик, напомните себе, может быть, есть именинники, которых надо срочно поздравить, обязательно нам об этом напишите. В следующем часе будем зачитывать ваши послания.
3: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность для страны производства современной отечественной лесозаготовительной техники. Об этом он заявил во время посещения предприятия «Амкадор Лесмаш» в Погумском районе, передает Белта. Глава государства отметил, что без соответствующей техники в лесу работать в современных условиях невозможно. Также президент подчеркнул, что важно и далее работать над повышением качества продукции как линейно-заготовительной техники, так и продукции холдинга «Амкадор» в целом.
2: Нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством. Я очень рассчитываю, что ты толкнешь «Амкадор» не вниз, а вверх, и результат мы будем иметь. Мы наработаем на экспорт, и у нас есть куда двигаться. Надо помогать россиянам в лесу. Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться. Ни в коем случае не

0: расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Нам надо быстрее идти.
1: Музейный фонд Республики Беларусь накануне пополнился уникальным историко-культурным артефактом, сообщает Ньюсбай. При поддержке Министерства культуры и отечественных меценатов в страну возвращен подлинный Слуцкий пояс. Сейчас шедевр качественно находится на реставрации, а в следующем году его подставят как постоянную экспозицию. О спорте. Баскетболисты Могилевского Брейсфемна одержали победу над гомельскими рысями в стартовом матче 35-го чемпионата Белоруссии, сообщает Белта. Встреча на площадке спорткомплекса «Олимпийц» прошла с преимуществом хозяев, но гомельчане сражались до самого конца, и в итоге Брейсфемн выиграл с преимуществом всего в 3 очка – 67-64. Одно из крупнейших легкоатлетических событий белорусский Могилевский международный марафон пройдет уже завтра. На старт выйдут профессиональные легкоатлеты, мастера спорта, участники Олимпийских игр и тысячи любителей бега. Старт и финиш всех дистанций у физкультурно-оздоровительного комплекса H2O. Здесь же развернется культурно-развлекательная программа. В программе марафона 6 дистанций на выбор. Подать заявку на участие необходимо до 26 сентября. Регистрация открыта для всех желающих. И в завершении. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.бай и по телефону +365 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +15.
2: Новости! Привет, момент!
3: Слушай и поздравляю! Поздравляю и слушай!
4: Продолжаем проводить сентябрьский день вместе на волне радио Могилев, и я рада приветствовать всех в программе «Привет в обед». Если вы сегодня еще не успели сказать что-то приятное своим любимым, бабуле на дачу привет передать или пожелать приятного аппетита кому-то, не упускайте возможность сделать это в ближайший час. Ваши сообщения, как всегда, жду на короткий номер для СМС 9940, ну а в Вайбер 5686 176, код 44. Пишите.
3: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Prior Bank представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Наши хиты.

0: что, самое время начинать озвучивать ваше послание, и начну я с поздравления, которое с самого утра ждет, когда его озвучат. Здравствуйте, радио Могилев, и вам доброго дня. Коллектив предприятия «Техпром» из города Осиповичи поздравляет Прохора Николая с днем рождения. Будь везучим, Николай, все мечты осуществляй, пусть успех растет проворно и удача ждет упорно, пусть любовь горит огнем, спешит счастье прямо в дом, в сердце бьется позитив и звучит мечты мотив. Вот такие прекрасные строки, ваш адрес прислали ваши коллеги, Николай, мы с удовольствием к ним присоединяемся. Не в рифму, правда, но пожелаю вам здоровья, счастья и всего только самого-самого наилучшего. Дальше привет, любимое радио, и вам здравствуйте. Хочу пожелать всем девушкам сегодня солнечного настроения, а Танюше моей передайте самый отдельный горячий привет от Юрия. С огромным удовольствием передаю, чуть не обожглась, Татьяна, вы там поаккуратнее с этим горячим приветом. Дальше передаю привет своей племяннице Викуше, которая сейчас хоть и на работе, но, Вика, работай, про обед не забывай. Отвлекись и удели время для себя. Удачного тебе дня. Пожелание от вашей тети. И мы с удовольствием к нему присоединяемся. Почему? Потому что, да, если вы сегодня, как и я, на работе, друзья, очень важно в субботу время себе уделять. И в обеденное время все-таки пообедать, потому что это важно. Нужно закидывать в себя полезные калории, особенно сейчас, осенью, когда уже похолодало, чтобы ваше настроение никуда не убежало. Ну и, конечно, чтобы оно не просто не убежало, а прибежало, обязательно пишите и рассказывайте про ваших любимых, родных, близких.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай!

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
3: Привет в обед.
4: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: 26 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Ну, а мы продолжаем и зачитываю еще несколько ваших посланий. Привет любимому мужу Жене Качану. Он сегодня в командировке. Пожелайте ему хорошей дороги. Просит меня Аня, что ей делаю с большим удовольствием. Евгений, где бы вы ни находились сейчас, хорошей вам дороги и отличных результатов после командировки. Дальше передаю привет всему Могилеву, пишет Юля. Не мерзните, а пейте вкусный чай. Юлечка, вот мне тут... Хотела сказать, птичка на хвосте принесла, но на самом деле синоптики нашептали, что со следующей недели у нас наконец-то потеплеет, друзья, так что да. Сегодня еще можно и горячим чайком как-то себя подбодрить, но со следующей недели наконец-то можно будет немножечко на улицах даже погреться. Любимое радио, хотим передать и вам сердечное спасибо за хорошее настроение, которое вы нам дарите в любое время года и суток. Благодарные слушатели из Славгорода, спасибо огромное, обожаю ваш приятный момент. Маленький город, и Славгороду большой привет, и благодарным слушателям тоже большое спасибо за то, что вы проводите эту субботу с нами на одной волне. Ну, а я напомню, что еще есть несколько минут для того, чтобы передать привет кому-то в обеденное время, пожелать приятного аппетита, или же кого-то с чем-то поздравить, это тоже важно. Пишите.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
2: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
3: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Вот и этот час уже на исходе, и у меня остались еще несколько посланий, которые я успею зачитать в рамках программы «Привет в обед». Здравствуйте, дорогое любимое радио. Сегодня у нашей мамы Ларисы Максименковой день рождения. Мамочка, любимая, с праздником тебя. Желаем здоровья, бодрости и сил, и каждый, чтоб денечек, радость приносил. Спасибо, мамуля, за то, что ты у нас есть. Вот такое поздравление от ваших дочерей Марии и Анны, сына Кирилла, внуков Киры, Егора, Дани и Миланы. И мы с удовольствием присоединяемся, уважаемая Лариса. Всех благ вам, конечно же, огромного здоровья, долгих лет жизни, и чтобы рядом всегда были родные и близкие, готовые вас поддержать. И еще одно сообщение. Любимое радио, огромный привет моим девочкам Анжеле, Алиночке и крошке Ане. Вот, Катюш, люблю, целую. Вот на этой прекрасной теплой ноте я и говорю, что программа «Привет в обед» завершается. И напомню, друзья, что сегодня суббота, а это значит, что вечером мы с вами обязательно еще раз устроим целый двухчасовой обмен вашими приятностями, сообщениями, вашими признаниями и благодарностями в программе «Двухкассетник». Ну а пока я беру небольшой перерыв. Вас впереди ждет еще много музыки, выпуск новостей. Ну а я вернусь после 15 часов.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире. Слушай.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки, производства востребованной на внешних рынках продукции из дерева. Об этом он заявил накануне во время рабочей поездки в Логойский район, где посетил производство лесозаготовительной техники, передает Белта. Говоря про востребованность продукции лесной отрасли, он привел в пример в том числе сотрудничество с Оманом.
2: Мои переговоры с азиатскими странами, Оман, приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага, нам надо быстрее идти. Они тут будут, знаешь, договорились, мы завтра, послезавтра. Ну, я знаю, как это бывает. Слушайте, мужики, вы мне не рассказывайте по наращиванию мощности, по объему переработки. Это будет, как сейчас Мерседес в Германии. Надо поработать на 5 часов в неделю больше. Надо делать быстро и работать столько, сколько надо. Тем более у нас же люди хотят работать. У нас люди трудяги, послушные. Они всегда отреагируют. Только надо с ними разговаривать и объяснять. Ну, естественно, платить. Вижу, что тут неплохая заработная плата. Для районного центра это вообще заоблачное. Мы когда-то $500 мечтали, они уже больше 1000 здесь получают. Средняя зарплата. Прекрасная заработная плата.
1: Турнир по военно-прикладным видам спорта собрал учащихся со всей области. Об этом сообщили в Могилевском агролесотехническом колледже. Соревнования прошли на базе колледжа и были посвящены памяти павшим в Афганистане и Дню народного единства. Мероприятие началось

возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Участников ждали соревнования по разборке и сборке автоматов, подтягиванию, отжиманиям и стрельбе. Победителей наградили кубками и медалями. События в мире. США и Китай договорились сотрудничать в сфере безопасности, сообщает Newsbuy. Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США военные ведомства двух стран условились вскоре подписать меморандум по предотвращению кризисных ситуаций. Документ направлен на снижение рисков случайных столкновений и оперативное реагирование в случае возникновения критических ситуаций на море и в воздухе. 30 сентября по 2 октября Могилев будет принимать международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2026». Торжественное открытие фестиваля состоится 30 сентября в 14 часов в кинотеатре «Родина». В этот же день зрителей ожидает насыщенная программа, творческие встречи, мастер-классы, конкурсы и показы фильмов. И в завершении, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 15.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Ты думал, все понарошку,

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями. Днем переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14

0: Приворожила,
1: приворожила,
0: зачаровала,
1: зачаровала,
0: зачаровала.
2: В Могилеве

0: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Все эти зимы сейчас надо мгновенно. Такую задачу президент Беларуси Александр Лукашенко поставил накануне во время рабочей поездки в Логойский район на предприятие «Амкадор Лесмаш». Глава государства поинтересовался, как идет сев о зимах в Минской области. Доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить сев планируют к 5 октября.
1: Прежде чем про лес будем говорить, надо понимать, что сеять сейчас надо мгновенно, не оперативно.

0: когда семена могут произрастать, давать всходы, больше нет. Я все понимаю, что тут циклоны, дожди и так далее, но весной мы ничего не объясним.
1: Беларусь и Грузия удовлетворены прогрессом, достигнутых за последние полтора года в политическом диалоге. Об этом было заявлено на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили белта в пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства. Стороны выразили удовлетворение прогрессом, достигнутых за последние полтора года в политическом диалоге. Собеседники отметили положительную динамику торгово-экономического взаимодействия. Подчеркнута важность работы двухсторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, рассказали в пресс-службе МИД. Новую схему гипермошенничества зафиксировали сотрудники милиции в Могилевской области. Об этом сообщили в УВД Могилевского облсполкома. Сначала звонят якобы медработник и предлагают перейти на электронную медкарту, выманивая персональные данные. Затем связывается лжеправоохранитель и запугивает обыском. В милиции напоминают, представители госорганов и банков никогда не звонят в мессенджерах и не просят личные данные. При поступлении таких звонков нужно немедленно прервать разговор. Общегородские субботники пройдут в Могилеве 17 и 31 октября. Об этом сообщили в горисполкоме. Внимание будет уделяться наведению порядков во дворах, скверах, парках, зонах отдыха, на улице и других объектах социально-бытового и культурного назначения, а также на территориях организаций, строительных площадках, промышленных зонах и других территориях, благоустройству мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы. И в завершении. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, ночью во многих районах, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 15.
2: Знаете, наверное, самое неприятное, что может случиться в столь красивое время года, как осень, это, конечно, пресловутая осенняя хандра. И вот тут медики решили дать несколько советов, которые могут помочь справиться с унылым состоянием. Во-первых, не стоит забывать про правильное питание. Даже психологи утверждают, что от завтрака, обеда и ужина зависит настроение человека. Во-вторых, говорят врачи, не сидите дома, ведите активный образ жизни, занимайтесь спортом, например, ну или танцами, или хотя бы просто гуляйте на свежем воздухе. Ну и в-третьих, старайтесь формировать у себя хорошие, добрые мысли с помощью правильных книг, окружающих людей и, конечно, музыки. Вот в этом здесь помощь вам, Радио Могилев. Ну а я, Тина Павлова, как и обещаю, возвращаюсь в эфир и готова составить вам компанию, где бы вы ни находились.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Знаете, мне кажется, что именно субботу мы ждем больше других дней недели. Вот не удивляйтесь, но считается, что в субботу люди становятся немножко добрее. А еще эта суббота, еще и день встречи со старыми друзьями, и день рождения граммофона. Вот просто комбо добра и уютности. Так что все хмурое настроение отставить. Заряжаемся хорошим настроением на радио Могилев, слушаем хорошую музыку. У микрофона по-прежнему Тина Павлова. Всем желаю добра.
1: Радио Могилев.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Очередной час подходит к концу, и я надеюсь, что вы проводите это время с таким же удовольствием, как и мы. Уже совсем скоро мы вернемся в эфир с новостями, с продолжением отличной музыки и всем тем, что делает вашу субботу еще ярче. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Наши хиты.
1: Че смотришь по сторонам? Или я не твой вариант? Остановись, подумай, парень.
2: В Могилеве 5 часов.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Земельные и лесные ресурсы очень важны для Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил накануне во время рабочей поездки в Логойский район, где посетил производство лесозаготовительной техники, передает Белта. Земли и лес – это наше все, подчеркнул белорусский лидер. Надо заниматься культуртехникой.
4: И вот я смотрю, нам на многих полях надо что-то вырубать, убирать и так далее. Теперь выдергивать эти пни и обрабатывать эту почву. Надо больше и больше заниматься мелиорацией, культуртехникой, чтобы возвращать земли к жизни. На 50% продовольствия в мире за вот этот год подорожало. Поэтому для того, чтобы продовольствие иметь, надо земли и технологии.
3: Генеральный секретарь ООН высоко оценивает вклад Беларуси в деятельность организации. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили Белта в пресс-службе МИД. Глава внешнеполитического ведомства встретился с генеральным секретарем ООН и поблагодарил его за поддержку мирных инициатив белорусской стороны. Генеральный секретарь ООН высоко оценил вклад Беларуси в деятельность Организации Объединенных Наций, отметили в пресс-службе ведомства. Первая сельскохозяйственная ярмарка стартовала в Могилеве уже сегодня. Приобрести овощи и фрукты можно будет и завтра. Торговля развернулась на площадке возле Могилев аттракционов на проспекте Пушкинском. Время работы с 10 до 16 часов. На ярмарке предлагают широкий выбор плодоовощной продукции. Также в продаже саженцы, удобрения, семена и другая продукция. Праздник 19 века с грандиозным балом и концертами проходит в жилищах Кировского района. Сегодня здесь развернулся Вероснёвский фест. Главное событие фестиваля – бал. В жилище съехались около 500 танцоров со всей страны. Во дворце и на площадках под открытым небом проходят концерты классической музыки. Гала-концерт дадут артисты Большого театра Беларуси. Работают торговые ряды. Свои изделия представляют ремесленники из разных уголков Беларуси. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 15. Новости!
5: Всем доброго дня. У микрофона по-прежнему Тина Павлова. За окном у нас конец сентября. А впереди целый час отличной музыки, хороших новостей и самого солнечного настроения. Надеюсь, что вы хорошо проводите свои выходные. Пусть ваше пространство наполняется энергией, улыбками и отличным ритмом. Это ваше время, ваша зона комфорта. Ну а мы рады быть ее частью. Поехали.

Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, ночью во многих районах, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +15, +20.
1: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

Цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Наши хиты.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля ярмарки «Дажинки-2026» в Кареличах. Об этом Белта сообщили в пресс-службу белорусского лидера. Глава государства, поздравляя хлеборобов Гродненской области с долгожданным и по-настоящему народным праздником, отметил, что ежегодные «Дажинки» – это благодарность тем, кто работает на хлебной ниве от рассвета до заката. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность для страны производства современной отечественной лесозаготовительной техники. Об этом он заявил накануне во время посещения предприятия «Амкадор Лесмаш» в Лагомском районе, передает Белта. Глава государства отметил, что без соответствующей техники в лесу работать в современных условиях невозможно. Также президент подчеркнул, что важно и далее работать над повышением качества продукции как линейки лесозаготовительной техники, так и продукции холдинга «Амкадор» в целом.
2: Нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством. Я очень рассчитываю, что ты толкнешь «Амкадор» не вниз, а вверх, и результат мы будем иметь. Мы наработаем на экспорт, и у нас есть куда двигаться. Есть. Надо помогать россиянам в лесу. Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Нам надо быстрее идти.
1: О спорте. Белорусские атлеты выступят в 13 финалах на проходящих в Италии чемпионате мира по спортивной гимнастике 2026 года, сообщает Белта. Участие в планетарном форуме принимает более 250 акробатов из 30 стран. Сегодня белорусы поспорили за медали в 6 финалах, а завтра в 7. По итогам квалификации наши спортсмены не смогли пробиться только в 2 финала из 15. Одно из крупнейших легкоатлетических событий Беларуси – Могилевский международный марафон – пройдет уже завтра. На старт выйдут профессиональные легкоатлеты, мастера спорта, участники Олимпийских игр и тысячи любителей бега. Старт и финиш всех дистанций у физкультурно-оздоровительного комплекса H2O. Здесь же развернется культурно-развлекательная программа. В программе марафона 6 дистанций. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 15.
3: Знаете, пожалуй, самое приятное осенью – это не только то, что деревья вокруг становятся настоящей усладой для глаз, но еще и ароматы. Вот особый воздух. Где-то кто-то грибочки собирает, где-то кто-то перебирает яблоки. Сейчас идут вовсю всякие разные заготовки. И, конечно, ароматный чай. Вот все вместе это смешивается в какой-то запах, который как будто бы внутри где-то пробуждает, не знаю, может быть, ностальгию, если можно это чувство охарактеризовать именно так. Не хочется грустить, но и особого веселья.

вроде бы как тоже не предвидится. И это неплохо. Мне кажется, что главная миссия вообще в любую субботу – это поймать такой хрупкий момент между днем и вечером, между отдыхом и новыми рабочими свершениями. Поэтому просто подарите себе и тем, кто с вами рядом, свое хорошее настроение. Ну и, конечно, оставайтесь в нашей компании.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями. Днем переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Знаете, на вопрос, заботимся ли мы о самих себе, большинство из нас ответит «конечно». А вот если нас спросят, как именно, то вот тут мы, наверное, и задумаемся. Не путайте заботу о себе с эгоизмом. Дело ведь не в том, что мы думаем только о своих потребностях, а в том, что только позаботившись о себе, мы можем отдавать внимание и энергию тем, кто вокруг нас. И об этом очень важно помнить, особенно осенью. Вот я о себе уже позаботилась, запаслась витаминами и теплом, съела яблочко, запила чаем и продолжаю делиться с вами хорошим настроением. Берегите себя. Мой главный совет всем, кто уже начинает потихоньку погружаться в осенние сумерки.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Катя, блин!
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: часах 17:55, друзья, наш очередной час подошел к концу, но это лишь начало незабываемого вечера. Оставайтесь на волне, впереди еще много хорошего. Например, двухчасовой двухкассетник стартует в 19 часов. Там мы с вами и встретимся.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Все эти зимы сейчас надо мгновенно. Такую задачу президент Беларуси Александр Лукашенко поставил накануне во время рабочей поездки в Логойский район на предприятие «Амкадор Лесмаш». Глава государства поинтересовался, как идет сев озимых в Минской области. Доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить сев планируют к 5 октября.
2: Прежде чем про лес будем говорить, надо понимать, что сеять сейчас надо мгновенно. Не оперативно, не быстро, просто мгновенно. У нас, неделя, наверное, в запасе есть такая теплая, когда семена могут произрастать, давать всходы. Больше нет. Я все понимаю, что тут циклоны, дожди и так далее, но весной мы ничего не объясним.
1: В первые дни отопительного сезона предприятие ЖКХ переходит на круглосуточный режим работы, передает Белта. Это необходимо для оперативного реагирования на случаи, когда тепло не доходит до квартир. Все сотрудники будут задействованы в продленном рабочем дне, сформируют аварийно-восстановительные бригады для круглосуточного дежурства. Инциденты обещают устранять в максимальные короткие сроки. Физкультурно-оздоровительный праздник «Тропа здоровья» пройдет в Могилеве 29 сентября. Мероприятие, приуроченное ко дню пожилых людей, соберет на стадионе «Торпеда» более 200 участников, рассказали в горисполкоме. Участники посоревнуются в стрельбе из пневматической винтовки, дарте, фрисби, корнхоле, набивании теннисного мяча, а также ряде дисциплин на меткость с использованием баскетбольного мяча. Спортивную программу праздника дополнят творческие выступления посетителей центров социального обслуживания населения. А в завершении дня всех ждет солдатская каша. Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2026» уже на следующей неделе будет принимать Могилев. Торжественное открытие фестиваля состоится 30 сентября в 14 часов в кинотеатре «Родина». В этот же день зрителей ожидает творческая встреча и мастер-классы по китайской анимации. Такое событие на фестивале проводится впервые. Впервые появится и номинация «Лучший аниматор анимационного фильма». Гостей ждут мастер-классы, презентации и выставки, посвященные как традиционной рисованной и кукольной анимации, так и новым направлением – искусственному интеллекту и виртуальной реальности. Главными площадками станут кинотеатры «Родина», «Космос» и «Червоная зорка», а показы охватят все районы Могилевской области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью во многих районах днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +14.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями. Днем переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильные телефоны и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

0: премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями. Днем переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +15, +20.

0: настроение. Привет и поздравления. Просто поделиться планами, похвастаться, может быть, или признаться в своих чувствах. Обо всем об этом я с удовольствием буду рассказывать. Ну а вы пишите, пожалуйста, короткий номер для СМС 9940 и ваш студийный вайбер 5686 176, код 44. Уже заждались ваших посланий.
1: Двухкассетник.

0: Ча-ча-ча.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Кассетник.
1: Ну что, самое время начинать зачитывать ваши послания. И начнем мы с традиционного субботнего, тихого, прекрасного привета нежного для мужа Валерия. Пусть этот вечер будет теплым и спокойным, как мои объятия. И хочу, чтобы ты знал, люблю тебя очень сильно, нежно. Ты моя радость и мой самый родной человек. Пусть этот вечер согреет тебя моей любовью. Обнимаю крепко, целую нежно. Вот такое послание от Инны. Дальше есть у нас сообщение от Юлии, которая очень просит поздравить Сергея из Кировска с хорошим субботним настроением. О, вот с этим, знаете, мы поздравлять готовы хоть каждый день. Дальше. Добрый вечер, радио Могилев. Мы на даче. Топим печь, ужинаем и хотим передать всем нам. Миша, Лена и Кирюшка. Большущий вам привет от меня лично и пожелание отличного субботнего вечера. Еще одно сообщение, на этот раз с поздравлением. На связи у нас Мстиславль и очень хочет поздравить Мстиславль, родного и любимого Русланчика с днем рождения. Желали мы тебе уже много, поэтому знай только одно. Мы тебя очень сильно любим, ценим и хотим, чтобы ты и дальше оставался таким же классным нашим Русланчиком. С днем рождения! И я тоже с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям. Руслан, уверена, что за сегодняшний день вам действительно много нажелали. Но знаете, никогда не будет лишним еще раз пожелать вам здоровья, успехов, удачи, счастья и всего только самого наилучшего. Ну вот, как-то так, мне кажется, начали мы очень активно. Поэтому, друзья, присоединяйтесь. Рассказывайте про ваших любимых, признавайтесь в чувствах, передавайте приветы. И в целом, напоминайте, напоминайте о себе, делитесь хорошим настроением, это важно. Короткий номер для СМС 9940 и наш студийный вайбер 56 86 176, код 44. Пишите.
0: Двух-двух кассетник.

0: Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Кассетник.
1: Его кассетник продолжается, а я продолжаю поднимать настроение вашим родным и близким, и знакомым, и друзьям, и вообще всем тем, кому вы присылаете сообщения, адресованные, разумеется. Добрый вечер, любимое радио. Поздравляем с прошедшим днем рождения Олега Логвиновича из Бобруйска. Здоровья, удачи, хорошего настроения. Поздравления шлют дочь Анна, дочь Владленко, жена, теща и семья Александрович тоже вас поздравляет и желает счастья, семейного благополучия. Мы тоже, Олег, вас с удовольствием поздравляем. А я всегда говорю, что праздновать день рождения один день – это глупость какая-то. Можно же праздновать и два, и три, и даже неделю фактически можно отмечать. Да, поздравления с прошедшим днем рождения. А скажите, все равно приятно. Поэтому, Олег, всех благ вам и всего самого наилучшего пожелаем от души. Дальше у нас есть послание от семьи Козловских, которые передают привет всем собравшимся за круглым и вкусным столом в поселке Елизово. Огромный привет и пожелание хорошего вечера. И это здорово. Здорово, что вы решили этим поделиться, нам очень приятно. Вообще, кстати, друзья, я уже говорила о том, что сегодня 26 сентября, день встречи со старыми друзьями. А ведь друзья — это не только те, кто прямо сейчас рядом, это еще и те, кто хотя бы однажды делил с нами наше горе или нашу радость, и неважно, на сколько частей. Важно только то, что они были, есть и еще будут. Поэтому я бы предложила вам вот сегодня выразить свою благодарность, а еще лучше передать ее в программе «Двухкассетник». Даже если это будут всего несколько слов, благодарю, что ты мне встретил.

0: Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями. Днем переменная облачность. Ночью во многих районах днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +15, +20.
1: Двухкассетник.

0: Кассетник.
1: Знаете, всегда здорово осознавать, что мы в какой-то степени являемся причастными вот к тем событиям, которые происходят у вас. Я всегда так думаю вот про любой праздник, который вы отмечаете, которым вы делитесь с нами. Например, вот, пожалуйста, у нас есть поздравление с днем рождения для любимого брата Евгения. Пусть растет большим и здоровеньким, и спасибо ему, что собрал нас сегодня за этим круглым столом. И мы тоже с удовольствием именинника Евгения поздравляем. Всех благ, здоровья, счастья, любви, удачи и всего-всего только самого наилучшего пожелаем от души. Дальше, добрый вечер. Хочу передать вам всем привет. Спасибо. А также сказать спасибо за прекраснейший плейлист. Просто пушка. Если что, это Осипович у нас на связи. У нас вообще, кстати, вот Осиповичский район очень активный. Елизва вот тоже присоединяется. И в целом, большое спасибо, что вы с нами. Это очень здорово. Ну, вот правда, понимать, что на всю Могилевскую область и где-то даже дальше, благодаря интернету, люди слышат слова поздравлений. Люди делятся настроением. Люди слушают одинаковую музыку, а значит, в какой-то степени делят этот прекрасный субботний вечер. Так что спасибо вам за то, что вы готовы всем этим поделиться в ваших сообщениях. Пишите еще короткий номер для СМС 9940 и наш студийный вайбер 5686 176 код 44.
0: Двухкассетник.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Двухкассетник.
1: Ну вот, первый час уже практически позади, на часах 19:57, друзья, и я надеюсь, что и следующий час вы тоже проведете в нашей компании.
0: Двухкассетник.

0: Плюс 15, плюс 20.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.

0: Ну что, мы продолжаем наш субботний эфир. Где бы вы ни были, дома, в дороге или на прогулке, мы готовы продолжать создавать для вас идеальный саундтрек. Сейчас, мне кажется, самое время нажать на паузу в делах, перевести дух и позволить себе просто получать удовольствие от музыки. Так что включайте нас громче и давайте заряжаться настроением вместе. Впереди целый час хитов и ваших сообщений, которые я жду на короткий номер 9940, а также в наш студийный вайбер 56 86 176, код 44. Пишите.
1: Двух-двух кассетник.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Кассетник.
1: Ну что, мне остается только продолжать зачитывать ваши послания. И очень тепло, знаете, становится от того, что вы принимаете такое активное участие в программе «Двухкассетник» и делитесь своим хорошим настроением. Привет, радио Могилев. Передаем привет шумной и веселой компании из поселка Елизово, которая отмечает день рождения прекрасного мужчины Евгения. Ему передаем крепкого здоровья, счастья и удачи во всем. Компания из Минска, Бобруйска и Мозыря мысленно и сердечно с вами, уважаемая компания из Елизово. Я вот всегда говорю о том, что, знаете, то, что мы излучаем, неважно, сколько километров может разделять людей, но это возможно почувствовать. Вот прямо сейчас именинник 100% получил это послание и почувствовал ту энергию, с которой оно было отправлено. Евгений, еще раз вас поздравляем с днем рождения. Всех благ и всего только самого наилучшего. Дальше. Добрый вечер и вам здравствуйте. Хочу передать привет любимой жене Яночке и кумовьям Ирине и Евгению. Сидим на даче, кушаем шашлык. Радио Могилев, большое спасибо за классный вечер, пишет нам Александр. А я пожелаю вам еще вдвойне более классный вечера, более теплого и более насыщенного. Добрый вечер, РМ. Хочу передать привет своим родным. Мы все вместе ужинаем под музыку на радио Могилев. Поэтому привет родителям Марине и Сергею от сына Артема. Передаю с огромным удовольствием. И раз уж вы ужинаете, еще и пожелаю приятного аппетита. Вот так легко и просто можно поднять кому-то настроение. Друзья, делитесь и вашим. Короткий номер для СМС 9940, студийный вайбер 56 86 176, код 44.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью во многих районах днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 15, плюс 20. В понедельник облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 15, плюс 20. Во вторник переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 14, плюс 19. Данная погода предоставил Могилев облгидромет.
1: Двухкассетник.

0: знаю, может ли клен отодвинуть разлуку, но точно знаю, что ваши сообщения сближают друг друга. Не верите? Вот вам, пожалуйста. Мы также передаем привет веселой компании из Елизово. Именинника с днем рождения, здоровья, удачи, пусть мечты сбываются, а веселой компании хорошего настроения желает Анна, которая, я так понимаю, тоже из поселка Елизово. Вот так вот, просто буквально соединяются люди, которые, может быть, до этого друг друга даже и не знали. Ну, вот тут я не буду утверждать. Это лишь мои догадки. Дальше. Радио Могилев. Передайте, пожалуйста, поздравления мужу Дмитрию с днем машиностроителя. Пусть никогда не покидают его силы, и пусть работа всегда будет в радость. Вот такое поздравление от Татьяны. И еще одно поздравление от Виктории, которая очень просит поздравить папу Александра с днем русской балалайки. Вот у меня здесь немножечко, знаете, расхождение появилось. Я сейчас объясню, почему. Я говорю всегда о том, что день рождения можно праздновать хоть неделю, хоть вообще, чем дольше празднуешь, тем лучше. Было бы классно отмечать сразу целый год рождения. Но здесь вот какая штука. День балалайки, если мне память не изменяет, по-моему, где-то в июне. А почему бы не продлить его до конца сентября? Давайте продлим и поздравим папу Александра с днем балалайки, а еще днем граммофона, например. Он как раз сегодня. Так что, Виктория, в общем, поводов много. Я думаю, что можно еще какой-нибудь взять и поздравить и папу, и маму, и всех, кого пожелаете. Потому что мне кажется, что как только человек слышит поздравление в свой адрес, даже если это просто поздравление с обычной, казалось бы, субботой, сразу же улыбка на лице появляется, настроение улучшается. А именно в этом, как мне кажется, и состоит наша основная задача – помогать людям чувствовать себя чуточку счастливее.
1: Двухкассетник.

0: Двухкассетник.
1: 20:48. Вот так незаметно и второй час у нас с вами пролетел. Но не раньше, чем я зачитаю последние на сегодня ваши сообщения. Так, мы начнем, наверное, с поздравления для Дмитрия. С днем машиностроителя вас поздравляют, Димон. Удачи, карьерного роста, успехов и новых достижений. Вот такое пожелание. И мы с удовольствием добавим, конечно же, всех благ и всего только самого наилучшего. И еще одно сообщение от наших постоянных слушателей, которых, кстати, почему-то давно не было слышно. Здравствуйте. Здравствуйте, любимое радио Могилев. Хочу передать своему любимому мужу Владимиру Булкину хорошее настроение. Всегда улыбайся и никогда не психуй. Ну, вот как есть, так и читаю. Я тебя очень сильно люблю, пишет ваша Юлия. Ребят, вам тоже хорошего вечера, отличной субботы и прекрасного завтрашнего воскресенья. На сегодня это был мой последний выход, но я вас тишино не оставлю. На радио Могилев музыка 24/7. До полуночи вас ждет и наш традиционный мегамикс. Всем спасибо за то, что были рядом в этот прекрасный субботний день. До встречи в эфире обязательно.
0: Двухкассетник.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Двухкассетник. Каждую пятницу и субботу с 18 до 21. Только на 96,4 FM.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен. Прислухайтесь до конструктивной критики. Вам есть что полепшить и есть куда расти.
4: Телец.
3: От вас чекают многого. Любой поспех будут иметь долгочасовые наступства.
4: Близняты.
3: Зараз лепш просто опираться на опыт и выразные инструкции. И не выдумлять ничего особливого.
4: Рак.
3: Не лезьте в спрэчку с принципу «Ваши нервы важнее, чем формальная правота».
4: Лео.
3: Самое важное зараз своечасово отвести в бок або просто не опынуться у непотребном месте.
4: Дева.
3: Не все варто обмярковывать. Часом тишиня и пауза – лепший выбор.
4: Шали.
3: Гэтый день не про задавальнение, а про внутреннюю сумленность и оборону уласных интересов.
4: Скорпион.
3: Не прымайте все на свой рахунок. Такий день пройдет значно приемней.
4: Стрелец.
3: Вас могут подштурховывать гулять по чужих правилах. Спокойная отмова сэкономить значно больше энергии, чем соступки.
4: Козерог.
3: У размовах легко перерасти мяжу и сказать больше, чем хотелось бы.
4: Водолей.
3: Умение своечасово сказать «не» важнее, чем гомкнение, заховать внешнюю гармонию.
4: Рыбы.
3: Корыстно снизить чакание и не идеализовать то, что отбывается. Тады день пройдет значно мягчей. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилев.
5: Гороскоп.
0: Радио Могилев.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области ночью облачно с прояснениями. Днем переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +15, +20.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чао. Пока, пока, котики, пустота в животике.

0: пицца, закажу пиццу.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

0: топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Наши хиты.

В Могилеве 23 часа. Приготовься и лови мегамикс.

0: Мегамикс.
1: Каждую пятницу и субботу.
2: Пятницу и субботу.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: В Могилеве

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Наши хиты.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

0: Радио Могилев.
1: Yeah.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Woman. Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ветер неустойчивый, умеренный, температура воздуха днем +15, +20.